Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Это было в Сочи. Много лет назад. Я, луна, песочек и ее глаза.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Если мы одной веры поклянемся быть вместе, чтоб любви нашей звезды в нашем сердце зажгли.

0: адресу Русь.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Сделано так полутона.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Письмо мое прочти. Я в нем живу почти.

почти, почти тобой блаженный.

за слабость не сочти. Привязанность к почти

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти.

Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Радио З.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Новгородом свинец, на Луганский Донецк. В небе утреннем зарево тусклое, пыль военных дорог, враг пришел на порог.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Новгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да,

мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да.

не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!

0: влюбленными вдвойне. Мы шли к любви
1: и милосердию
0: в немилосердной той войне.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: вода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Z.
2: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 2027 года спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества» в целях поддержки и социальной адаптации ветеранов боевых действий. В России расширят программу кредитных каникул по ипотеке для семей, где рождаются дети. Закон приняла Госдума. Физическим лицам по ипотечным кредитам, заключенным для личных целей, уже дали возможность обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей. Право на кредитные каникулы будет возникать независимо от снижения среднемесячного дохода заемщика и размера его обязательств перед кредитором. Льготный период устанавливается на срок до 18 месяцев вместо 6, но не более чем до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Отсрочка по процентам тоже изменится. С 1 по 6 месяц проценты по кредиту начисляться не будут. С 7 по 18 месяц проценты продолжат начисляться, но их оплату можно будет отложить. Накопленные за период с 7 по 18 месяц проценты можно будет погасить позже равными частями после того, как будут выплачены текущие обязательства по ипотеке. Оформить ипотечные каникулы можно в течение 180 дней со дня рождения или усыновления ребенка. Действие закона будет распространяться на ипотечные договоры, заключенные до вступления в силу новых норм. Показатель младенческой смертности составил в России по итогам 5 месяцев года 3,4 промилле. Он один из самых низких в мире, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко и добавил, что ряд регионов пока имеют показатели выше среднероссийских. Поэтому национальные медицинские и исследовательские центры проводят разные мероприятия по подготовке персонала и оснащению оборудованием. Правительство Республики Крым планирует разрешить к ввозу на территорию региона до 200 литров топлива на одном транспортном средстве. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков. Сейчас лимит составляет не более 100 литров на одно транспортное средство. Официальные представители правительства Республики планируют еженедельно информировать общественность об изменениях ситуации с поставками топлива и оперативно реагировать на возникающие трудности. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 2027 года спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества» в целях поддержки и социальной адаптации ветеранов боевых действий. В России расширят программу кредитных каникул по ипотеке для семей, где рождаются дети. Закон приняла Госдума. Физическим лицам по ипотечным кредитам, заключенным для личных целей, уже дали возможность обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей. Право на кредитные каникулы будет возникать независимо от снижения среднемесячного дохода заемщика и размера его обязательств перед кредитором. Льготный период устанавливается на срок до 18 месяцев вместо 6, но не более чем до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Отсрочка по процентам тоже изменится. С 1 по 6 месяц проценты по кредиту начисляться не будут. С 7 по 18 месяц проценты продолжат начисляться, но их оплату можно будет отложить. Накопленные за период с 7 по 18 месяц проценты можно будет погасить позже равными частями после того, как будут выплачены текущие обязательства по ипотеке. Оформить ипотечные каникулы можно в течение 180 дней со дня рождения или усыновления ребенка. Действие закона будет распространяться на ипотечные договоры, заключенные до вступления в силу новых норм. Показатель младенческой смертности составил в России по итогам 5 месяцев года 3,4 промилле. Он один из самых низких в мире, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко и добавил, что ряд регионов пока имеют показатели выше среднероссийских, поэтому национальные медицинские и исследовательские центры проводят разные мероприятия по подготовке персонала и оснащению оборудованием. Правительство Республики Крым планирует разрешить к ввозу на территорию региона до 200 литров топлива на одном транспортном средстве. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков. Сейчас лимит составляет не более 100 литров на одно транспортное средство. Официальные представители правительства Республики планируют еженедельно информировать общественность об изменениях ситуации с поставками топлива и оперативно реагировать на возникающие трудности. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. «Мир Белогорья» при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья». Смотрите в наших соцсетях.
1: Старшина, первостатейный я, а кореш мой мичман, мы в запасе БЧ-3. Ждем последней середины лета выходной. Ждем, как кашалоты ждут гольфстрим. В нем растральные колонны падают в Неву. Два бревна качаются в волнах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи. Сигану, как тот киношный лев.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Коваленко Арина. Самуил Маршак. Мальчик из села Поповки. Среди сугробов и воронок в селе, разрушенном дотла, стоит зажмурившись ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломки печи и трубы. И это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик, без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избу его спалили, угнали маму со двора. И в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу. За кровь, пролитую в Поповке, и за ребенка на снегу.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-2070. 37-2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: И так надо.
1: Радио З. Новости.
2: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 2027 года спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества» в целях поддержки и социальной адаптации ветеранов боевых действий. В России расширят программу кредитных каникул по ипотеке для семей, где рождаются дети. Закон приняла Госдума. Физическим лицам по ипотечным кредитам, заключенным для личных целей, уже дали возможность обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей. Право на кредитные каникулы будет возникать независимо от снижения среднемесячного дохода заемщика и размера его обязательств перед кредитором. Льготный период устанавливается на срок до 18 месяцев вместо 6, но не более чем до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Отсрочка по процентам тоже изменится. С 1 по 6 месяц проценты по кредиту начисляться не будут. С 7 по 18 месяц проценты продолжат начисляться, но их оплату можно будет отложить. Накопленные за период с 7 по 18 месяц проценты можно будет погасить позже равными частями после того, как будут выплачены текущие обязательства по ипотеке. Оформить ипотечные каникулы можно в течение 180 дней со дня рождения или усыновления ребенка. Действие закона будет распространяться на ипотечные договоры, заключенные до вступления в силу новых норм. Показатель младенческой смертности составил в России по итогам 5 месяцев года 3,4 промилле. Он один из самых низких в мире, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко и добавил, что ряд регионов пока имеют показатели выше среднероссийских, поэтому национальные медицинские и исследовательские центры проводят разные мероприятия по подготовке персонала и оснащению оборудованием. Правительство Республики Крым планирует разрешить к ввозу на территорию региона до 200 литров топлива на одном транспортном средстве. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков. Сейчас лимит составляет не более 100 литров на одно транспортное средство. Официальные представители правительства Республики планируют еженедельно информировать общественность об изменениях ситуации с поставками топлива и оперативно реагировать на возникающие трудности. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Радио Зет.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
0: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Зет продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

рассвет. Возврата в прошлое нет, нет. Не повстречаться нам за той чертой.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Давыденко Александра, Дмитрий Охременко. Своих не бросаем. Своих не бросаем. Всего лишь три слова, но в них вся история и вечная суть. И братьев всегда поддержать мы готовы, их души наставив на праведный путь. Своих не бросаем, так было и будет. Мы грудью готовы друзей защищать. Мы русские, мы мирные люди, но другу на помощь придем мы опять. Своих не бросаем, в устах президента слова зазвучали, как жизни призыв. Лишь в них отражается отблеск момента среди мира, что часто безумно фальшив. Своих не бросаем, мы в армию верим, лишь верой и правдой Россия сильна, и силы душевной вовек не измерить. Мы русские, с нами родная страна. Своих не бросаем, запомните это, за правое дело ведем этот бой. Так было всегда, души светом согреты. Россия, запомни, мы вместе с тобой. Своих не бросаем, как дед в 45-м. Мы снова с победой вернемся домой. Для русских людей вечно Родина свята. Мы связаны с нею навеки судьбой. Своих не бросаем, пускай нас осудят, но ложью своей захлебнутся враги. Я верю, что время когда-то рассудит, а ты только брату сейчас помоги. Своих не бросаем, в том сила державы. Наш разум силен, и не дрогнет рука. С Россией вовеки лишь вера и слава. Душа наша с Богом, победа близка.

0: Листа. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 75 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду и 13 округам. Противник совершил 2 обстрела с использованием артиллерии и авиации, атаковал дронами. Сбиты и подавлены 139 беспилотников. В Валуйском, Виделевском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения 6 человек. В Виделевском округе погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным. Александр Шуваев и министр энергетики России Сергей Цивилев обсудили энергобезопасность Белгородской области, особое внимание подготовке к отопительному сезону. Как рассказал руководитель региона, с начала СВО у нас создали запас из 5,4 тысячи генераторов. Его продолжат наращивать. В приоритете крупные города – Белгород, Старый Оскол, Губкин и приграничные населенные пункты. Главная задача, чтобы даже при нештатных ситуациях люди не страдали от холода и отсутствия света, отметил Шуваев. Также стороны обсудили дополнительные меры по защите объектов топливно-энергетического комплекса. Белгородская область расширяет сотрудничество с Росатомом. Временно исполняющий обязанности губернатора и заместитель гендиректора Росатома Александр Горовой обсудили новое трехстороннее соглашение между правительством области, госкорпорацией и платформой «Россия – страна возможностей». С нового учебного года белгородские школы присоединятся к проекту «Школа Росатома». В классах оборудуют лаборатории по физике и информатике для углубленного изучения предметов. У наших детей будет возможность изучать естественно-научные предметы, заниматься проектной и исследовательской работой. Это серьезный уровень, отметил Александр Шуваев. В Белгородской области на некоторых АЗС ввели временные лимиты. В Минэкономразвитии пояснили, запасов горючего в регионе достаточно на уровне недельной потребности. Но сейчас наблюдается сезонный рост спроса, а логистика адаптируется под новые условия. Чтобы топливо равномерно поступало на все станции, ряд сетей временно ввели лимиты. «Лукойл» – не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки. «Роснефть» – запрет на продажу топлива в канистры, кроме приграничных округов. «Газпром нефть» на ряде АЗС временно нет бензина АИ-95, пока не пополнят запасы. В министерстве подчеркнули, что ограничения временные, их снимут, как только наладят бесперебойный подвоз топлива. Поставки идут ежедневно. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

лесу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
8: Героев наших времен нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен –

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

наших дней вымазаны одним миром.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Демина Марта.
2: Гайворонская Арина.
1: Имя.
2: Сергей Васильевич Погореловский.
1: К разбитому доту приходят ребята, приносят цветы на могилу солдата. Он выполнил долг перед нашим народом.
2: Но как его имя? Откуда он родом? В атаке убит он? Погиб в обороне?
1: Могила ни слова о том не проронит. Ведь надписи нет, безответна могила. Знать Грозный тот час не до надписей было. К окрестным старушкам заходят ребята, узнать, расспросить их, что было когда-то.
2: Что было? Ой, милые, грохот, сражение. Солдатик остался один в окружении. Один, а не сдался фашистскому войску. Геройски сражался и умер геройски. Один одержал поди целую роту. Был молод, черняв, невысокого росту. Попить перед боем, в село забегал он. Так сказывал вроде, что родом с Урала. Мы сами сердечного тут схоронили. У старой сосны, в безымянной могиле.
1: На сельскую почту приходят ребята. Письмо заказное, найдет адресата. В столицу доставят его почтальоны. Письмо прочитает министр обороны. Вновь списки просмотрят, за записью запись. И вот они, имя, фамилия, адрес. И станет в колонну героев несметных. Еще один станет.
2: Посмертно.
1: Бессмертно.
2: Старушку с Урала обнимут ребята. Цветут ее к сыну, к могиле солдата. Чье светлое имя цветами увито.
1: Никто не забыт.
2: И ничто не забыто.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям Оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 75 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду и 13 округам. Противник совершил 2 обстрела с использованием артиллерии и авиации, атаковал дронами. Сбиты и подавлены 139 беспилотников. В Валуйском, Виделевском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения 6 человек. В Виделевском округе погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным. Александр Шуваев и министр энергетики России Сергей Цивилев обсудили энергобезопасность Белгородской области, особое внимание подготовке к отопительному сезону. Как рассказал руководитель региона, с начала СВО у нас создали запасы из 5,4 тысячи генераторов. Его продолжат наращивать. В приоритете крупные города – Белгород, Старый Оскол, Губкин и приграничные населенные пункты. Главная задача, чтобы даже при нештатных ситуациях люди не страдали от холода и отсутствия света, отметил Шуваев. Также стороны обсудили дополнительные меры по защите объектов топливно-энергетического комплекса. Белгородская область расширяет сотрудничество с Росатомом. Временно исполняющий обязанности губернатора и заместитель гендиректора Росатома Александр Горовой обсудили новое трехстороннее соглашение между правительством области, госкорпорацией и платформой «Россия – страна возможностей». С нового учебного года белгородские школы присоединятся к проекту «Школа Росатома». В классах оборудуют лаборатории по физике и информатике для углубленного изучения предметов. У наших детей будет возможность изучать естественно-научные предметы, заниматься проектной и исследовательской работой. Это серьезный уровень, отметил Александр Шуваев. В Белгородской области на некоторых АЗС ввели временные лимиты. В Минэкономразвитии пояснили, запасов горючего в регионе достаточно на уровне недельной потребности. Но сейчас наблюдается сезонный рост спроса, а логистика адаптируется под новые условия. Чтобы топливо равномерно поступало на все станции, ряд сетей временно ввели лимиты. «Лукойл» – не более 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки. «Роснефть» – запрет на продажу топлива в канистры, кроме приграничных округов. «Газпромнефть» на ряде АЗС временно нет бензина АИ-95, пока не пополнят запасы. В министерстве подчеркнули, что ограничения временные, их снимут, как только наладят бесперебойный подвоз топлива. Поставки идут ежедневно. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Ты не плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающий свет тишины.

и смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Отработка для выпускников медицинских вузов не станет возвращением к советской системе распределения. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с правительством. После первичной аккредитации молодые специалисты должны будут начать работу под руководством опытных наставников. При этом место для старта карьеры выпускник сможет выбрать самостоятельно. Главное условие – медорганизация должна участвовать в программе госгарантий бесплатной помощи. С марта в стране действует обязательное наставничество для выпускников медвузов. Кроме того, бюджетные места в ординатуре стали целевыми. Для поступления необходимо заключить договор с медорганизацией, где после обучения нужно будет отработать установленный срок. Кабмин вместе с Минобороны прорабатывает дополнительные меры для защиты всех видов транспортного сообщения с Крымом. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Помимо этого, власти готовят меры поддержки туристической отрасли. Они должны помочь сохранить работников и вернуть туристам деньги за отмененное бронирование, в том числе за детский отдых. Ранее в Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в лагерях. Туроператоры подбирают для них альтернативные варианты отдыха в Анапе и других регионах страны. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью между физическими лицами. Эта мера направлена на снижение рисков и дополнительную защиту прав собственников на фоне недавних случаев, связанных с имущественными сделками. Риск мошенничества снизится, число судебных споров сократится. Парламентарии отметили, что нотариус располагает более широкими возможностями для проверки документов, оценки состояния участников сделки и получения необходимых сведений. Сейчас стороны могут оформить договор в простой письменной форме. Обращение к нотариусу возможно, но не обязательно. Впервые в России в систему ОМС попал дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом. Об этом рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Также в систему ОМС включен дистанционный мониторинг состояния людей, имеющих артериальную гипертензию. Все это позволит не только контролировать основные показатели здоровья на постоянной основе, но своевременно получать рекомендации специалиста и предотвращать развитие осложнений. Кроме того, расширился список школ для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, а также для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Благодаря этим программам граждане смогут лучше понимать свое состояние и управлять здоровьем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

Радио Z. Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая, и память останется навеки с нами.

Полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солоха выдернул чеку, чтобы забрать с собой

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 24 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможны дожди. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Так все невзрачно, не празднично. Осень в августе.

отпиши, что я за ней и в огонь, и в воду. Ведь на войне, как на войне, 10 дней за годы.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Отработка для выпускников медицинских вузов не станет возвращением к советской системе распределения. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с правительством. После первичной аккредитации молодые специалисты должны будут начать

работу под руководством опытных наставников. При этом место для старта карьеры выпускник сможет выбрать самостоятельно. Главное условие – медорганизация должна участвовать в программе госгарантий бесплатной помощи. С марта в стране действует обязательное наставничество для выпускников медвузов. Кроме того, бюджетные места в ординатуре стали целевыми. Для поступления необходимо заключить договор с медорганизацией, где после обучения нужно будет отработать установленный срок. Кабмин вместе с Минобороны прорабатывает дополнительные меры для защиты всех видов транспортного сообщения с Крымом. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Помимо этого, власти готовят меры поддержки туристической отрасли. Они должны помочь сохранить работников и вернуть туристам деньги за отмененное бронирование, в том числе за детский отдых. Ранее в Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в лагерях. Туроператоры подбирают для них альтернативные варианты отдыха в Анапе и других регионах страны. В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью между физическими лицами. Эта мера направлена на снижение рисков и дополнительную защиту прав собственников на фоне недавних случаев, связанных с имущественными сделками. Риск мошенничества снизится, число судебных споров сократится. Парламентарии отметили, что нотариус располагает более широкими возможностями для проверки документов, оценки состояния участников сделки и получения необходимых сведений. Сейчас стороны могут оформить договор в простой письменной форме. Обращение к нотариусу возможно, но не обязательно. Впервые в России в систему ОМС попал дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом. Об этом рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Также в систему ОМС включен дистанционный мониторинг состояния людей, имеющих артериальную гипертензию. Все это позволит не только контролировать основные показатели здоровья на постоянной основе, но своевременно получать рекомендации специалиста и предотвращать развитие осложнений. Кроме того, расширился список школ для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, а также для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Благодаря этим программам граждане смогут лучше понимать свое состояние и управлять здоровьем. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте здоровы!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Наверное, сильно ты устал от алчности, сомнений и раздоров. И в старой церкви колокол упал, звоня в набат на...

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июня, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Москве состоялась встреча Александра Шуваева с директором Росгвардии, генералом армии, героем России Виктором Золотовым. Обсуждено взаимодействие ведомства с регионом. Росгвардия вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности жителей области. Будем актуализировать и адаптировать наше сотрудничество в обстановке возникающих новых вызовов ради безопасности граждан, сказал руководитель региона и поблагодарил Виктора Золотова за поддержку жителей Белгородской области. В Орлане опровергли дезинформацию о расформировании подразделения. К белгородцам обратился командир батальона регион 31 Орлан. На текущий момент подразделение Орлан функционирует в штатном режиме. Личный состав, включая командиров и бойцов, находится на своих местах и продолжает выполнять задачи по защите территории Белгородской области, написал он. Региональный оперштаб также подтвердил,

Подтвердил, что весь личный состав на месте и несет службу, но уточнил, что принято решение о смене руководства «Орлана». С начала 2026 года региональная служба занятости трудоустроила 167 белгородцев с инвалидностью. В Белгородской области реализуется комплекс мер, направленных на содействие занятости этой категории граждан. Создание специальных рабочих мест, адаптация и оборудование рабочих пространств с учетом индивидуальных потребностей соискателей, закрепление наставников. Особое внимание уделяется развитию компетенций. Для 15 граждан организовано профессиональное обучение и дополнительное образование по востребованным на рынке труда специальностям. Среди освоенных направлений – графический дизайн, специалист по кадрам, портной, парикмахер, охранник, повар, оператор котельной, электрогазосварщик, водитель погрузчика и кладовщик. На сегодняшний день на портале «Работа России» работодатели региона разместили 158 вакансий, подходящих для соискателей с ограниченными возможностями здоровья. В преддверии 70-летия Центрального парка имени Ленина в Белгороде завершен важный этап его реконструкции. Строители восстановили исторический облик входной группы. Главная арка – это объект культурного наследия, и работы велись с учетом его статуса. Облик сверяли с архивными фотографиями 50-х-60-х годов. Установлено 10 оштукатуренных и окрашенных колонн, смонтировано металлическое ограждение с чугунными элементами. Благодарю строителей за бережное и качественное восстановление, написал Валентин Демидов. Спектакль Белгородского театра кукол в числе победителей «Шамбай-фест-2026». Белгородские кукольники представили постановку «Сказки Поднебесной». Артист Павел Роднин признан лучшим в номинации «Лучшая актерская работа второго плана за ряд ролей в спектакле». В фестивале, который прошел в Казани, участвовали коллективы из разных регионов России, а также Казахстана, Сербии и Мали. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам и новых побед!

0: Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

звездная, да, сестра моя, свеча черная.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июня, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. Днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». Девочки, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Когда и как вы решили заниматься волонтерской деятельностью и во что это все переросло? Давайте с мамы, наверное, начнем.
3: За событиями в Украине наша семья следила с 2014 года. Я внучка военного, дочка военного, жена военного. И поэтому, как только над Белгородом полетела, мы сразу увидели танки с буквами «В», «З», поняли, что наши ребята тут, и где нам оказаться, как им помогать. То есть 22-го года, ну, наверное, с конца февраля, с начала марта, мы уже так плотно включились, искали их по кустам, по лесам. Вылилось это в волонтерское движение «Канал Катюша СВО».
2: На сегодняшний день сколько там человек?
3: Ну, у нас стабильно около 1000 человек, но в основном это военные бойцы, которые вышли на канал, пройдя через наш госпиталь. А волонтеров, наверное, очень мало. Смысл волонтерского движения «Приграничье» – это собрать волонтеров всей страны, чтобы быть как бы передаточным пунктом между страной и бойцами, напрямую связь была.
2: Угу. Получается? Доверяют люди?
3: Ну, раз мы еще живы, то получается.
2: А вот это доверие, оно же выстраивалось не сразу, а поэтапно. Как это происходило? То есть вы находитесь здесь, в «Приграничье», вы все это понимаете, видите своими глазами, но люди, которые находятся там далеко, им же нужно как-то объяснить, донести, что происходит.
3: Началось с того, что мы организовали канал, в котором, в принципе, я изначально выкладывала записки волонтера, просто описывая ситуации, наверное, судьбы бойцов, которые проходят через нас в госпиталь. Больше было, чтобы не потерять, ну, не потерять, наверное, ратный подвиг солдата, который никто не видит, который он делает один сам, и может где-то там, пока его моешь или стрижешь, открыть такую душу, которую никакому психиатру никому никогда в жизни не расскажет. И мне было страшно, что вот это вот забудется, люди уйдут, и никогда больше не раскроются. Я видела человека адекватного Моресеву, который много месяцев выползал, похудел там на 60 килограмм, и он говорил, что мне очень надо вернуться. Это причем был 22-й год, еще лето. Угу. То есть он с перебитыми ногами полз там по украинской территории, что-то порядка 40 дней, что ли, полз. Все ел непонятно что-то уже, траву, говорит, вообще есть не хочется. То есть вот это первый человек, который меня сподвиг, что надо писать. И на меня, наверное, выходили сначала как на канал писательский, чтобы почитать. А потом у нас сгорел госпиталь, и мы поняли, что нашего ресурса, нашей семьи уже не хватает, потому что у нас репетиторские центры по Белгороду, и я могла как бы вкладывать средства нашей семьи, мы вполне справлялись сами первый год. А потом сгорел госпиталь, нужны были очень дорогие бронолиновые повязки, много, и я уже на канале сказала, ребята, мы не справляемся, надо помогать. И люди, которые вышли как читатели, подключились, и, в принципе, они с нами до сегодняшнего момента. Потому что видят, что мы вот в этом крутимся, видят передачу напрямую ребятам. Кто остался, тот верит, кто читатели, те ушли, как сборы начались.
2: Я хотела сказать, когда выходят люди из канала, что вы чувствуете?
3: Ну ничего, чужие люди прошли, почитали, посмотрели. Людям нужны зрелища, хлеб. Зрелища стало меньше, нам от них нужен хлеб, уходят. Чужие люди, остаются свои.
2: Катюш, как тебя подключили к этой истории? Рассказывай.
4: В самом начале СВО мама зашла в госпиталь и потом уже подтянула и меня. А я не могла не подключиться, так как мне тоже хотелось помочь ребятам, тоже хотелось как-то участвовать в этом. И я тоже пошла по своей собственной воле помогать в госпиталь. Там мы начали петь песни, ребята начали просить скидывать. Вначале кому-то я скидывала лично, но потом поняла, что лучше скидывать песни в канал, и на канале стало появляться больше бойцов.
2: Ты в школе учишься или закончила школу?
4: На данный момент я готовлюсь к поступлению в Академию МВД, а так я в прошлом году закончила 11 классов. В этом году я усердно бегаю, качаюсь, ну и больше занимаюсь волонтерством.
2: Ну, ты прям по характеру такая боевая. Я почему спрашиваю? Потому что не каждый взрослый человек готов прийти в госпиталь для того, чтобы поддержать наших бойцов. Несмотря на возраст, повторюсь, это история очень глубокая, личная и тяжелая. Давайте будем честно говорить об этом. Увидеть раненого бойца, пропустить это все через себя и при этом постараться не показать, что тебе больно, потому что ему гораздо больнее, это сложно. А вот как ты со своими эмоциями справляешься?
4: Мне не было страшно смотреть на эти раны, не было страшно, когда лилась кровь у кого-то из бойцов. Просто когда человек сам улыбается после всех ранений, когда сам продолжает жить, то понятно, что все не потеряно. А значит, мы тоже не можем унывать, так как сам боец не унывает, значит, мы должны его поддерживать.
2: Ты сказала о том, что вы поете песни, поддерживаете с мамой вдвоем,
4: да.
2: Или ты одна это делаешь?
4: Вдвоем.
2: Как у вас появилась эта идея?
4: Ну, просто я с 4 лет еще занимаюсь вокалом, как бы, и песня, она всю жизнь шла со мной, и после 2 класса я тоже занималась вокалом. С началом СВО я уже перестала заниматься им профессионально, потому что перестала хватать времени. Ну, и мы мыли полы, мама стригла. Потом поняли, что как-то скучно стричь, и решили включить колонку. И как-то бойцы начали подтягиваться, всем зашло, и мы решили, что да, нормально, продолжаем.
2: Но вы поете не только в госпитале. Также есть история у вас, связанная с поездом. Кто расскажет, ты или мама?
3: Часто с белгородского направления вглубь страны двигаются поезда, в которых наши раненые отправляются на дальнейшее лечение. Питанием раненых с этого поезда занимается группа фахов помощи военнослужащим. Нас они пригласили, наверное, в прошлом году где-то создать, ну, как настроение, потому что поезд стоит там порядка, ну, несколько часов, раненые покушали, а дальше им скучно, они слоняются по перрону, как бы начинают обсуждать свои проблемы, уходят в свои какие-то личные переживания. И мы туда встали как поддержкой, подъемом морального духа. И дошло до того, что некоторые говорят, дайте нам ружье, мы обратно пойдем. То есть такой у них запал поднимается. Есть ребята, которые уже 3-4 раз проходят, так радуемся друг друга, когда видим, что ой, вы живые, а они такие, ой, вы еще тут. То есть да, мы тут, мы всегда до Талова вместе рядом. Катя поет, иногда ребята подключаются, поют вместе с нами.
2: Что поете?
3: Ну, у нас только, наверное, милитари песни, гражданских очень мало. Наверное, каждая война свой пласт песен рождает. Это целый такой как бы неисследованный еще. Мы стараемся поднимать песни вот современных военнослужащих. То есть это как бы их душа, их боль.
2: Бойцы просят какую-нибудь песню исполнить?
3: Ну, которые несколько раз уже проходят. У них прям есть записи. Они такие, ой, у нас есть вот это, давай еще раз перезапишем. Есть уже любимые песни. Иногда они нам идеи подкидывают, мы находим, потом на канале записываем, поем. В госпитале иногда подходили и прям говорили, вот смотри, мне только что скинули песню, вот прям только что написали из окопов, еще такая, как горячий пирожок. Угу. Катя сразу перепевала, перезаписывала, потому что иногда вот именно в ее партии хотят в ее голосе услышать эту песню.
2: Скажите, а вот тот самый первый день, когда вы вышли на перрон и начали петь, было страшно?
3: Ну, мы же уже после всех госпиталей туда вышли, абсолютно.
2: Нет. Не было, Катюша, тебе?
4: Нет, как-то такового страха нету, так как ребята все равно те же самые, которые пришли из госпиталя, только уже на эвакуацию раненых. Даже когда мы ездили в Санкт-Петербург на Алые паруса, там я выходила петь в толпу песню «Матушка-Земля». Там тоже зашло. То есть такого страха уже нету.
2: Это здорово. Скажите, а знаете ли вы о существовании такой группы военно-патриотической, Катюша?
4: Да.
2: Перепевали?
4: Ну, из их репертуара, да, перепевали песню в Майбах. Ее очень любят все бойцы, поэтому решили перепевать ее. Кто-то даже сам просил именно эту песню записать.
2: Какие планы на будущее?
4: В будущем я планирую отучиться. Надеемся, что закончится уже война, и все наладится. Все ребята найдут свое место в тылу, и все будет хорошо.
2: Как ты думаешь, творчество останется в твоей жизни?
4: Мне кажется, что творчество в любом случае останется в моей жизни, так как на разных площадках, на моих каналах собирается много бойцов, которые все равно ждут песен, которые даже просят гражданские песни иногда исполнять. Так что в любом случае я не перестану петь песни для бойцов.
2: Скажи, есть ли какая-то песня, которая вот именно, скажем так, песня пожелания, что ты могла бы исполнить несколько строчек для всех, кто тебя слышит.
4: И есть песня группы Любе «Дай ему сил», которую записываем, если у бойца совсем унылое настроение, то тогда записываем ему эту песню, и он говорит, да, все лучше стало.
2: Ну что ж, прямо сейчас в нашей студии Катюша исполнит небольшой отрывок этой замечательной песни.
4: Дай ему сил,
5: чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. дай ему сил, чтобы он победил. Он для старших герой, для молодых кумир.
2: Ну что ж, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: ушли.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Москве состоялась встреча Александра Шуваева с директором Росгвардии, генералом армии, героем России Виктором Золотовым. Обсуждено взаимодействие ведомства с регионом. Росгвардия вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности жителей области. Будем актуализировать и адаптировать наше сотрудничество в обстановке возникающих новых вызовов ради безопасности граждан, сказал руководитель региона и поблагодарил Виктора Золотова за поддержку жителей Белгородской области. В Орлане опровергли дезинформацию о расформировании подразделения. К белгородцам обратился командир батальона регион 31 «Орлан». На текущий момент подразделение «Орлан» функционирует в штатном режиме. Личный состав, включая командиров и бойцов, находится на своих местах и продолжает выполнять задачи по защите территории Белгородской области, написал он. Региональный оперштаб также подтвердил, что весь личный состав на месте и несет службу, но уточнил, что принято решение о смене руководства. Орлана. С начала 2026 года региональная служба занятости трудоустроила 167 белгородцев с инвалидностью. В Белгородской области реализуется комплекс мер, направленных на содействие занятости этой категории граждан. Создание специальных рабочих мест, адаптация и оборудование рабочих пространств с учетом индивидуальных потребностей соискателей, закрепление наставников. Особое внимание уделяется развитию компетенций. Для 15 граждан организовано профессиональное обучение и дополнительное образование по востребованию.

на рынке труда специальности. Среди освоенных направлений – графический дизайн, специалист по кадрам, портной, парикмахер, охранник, повар, оператор котельной, электрогазосварщик, водитель погрузчика и кладовщик. На сегодняшний день на портале «Работа России» работодатели региона разместили 158 вакансий, подходящих для соискателей с ограниченными возможностями здоровья. В преддверии 70-летия Центрального парка имени Ленина в Белгороде завершен важный этап его реконструкции. Строители восстановили исторический облик входной группы. Главная арка – это объект культурного наследия, и работы велись с учетом его статуса. Облик сверяли с архивными фотографиями 50-х-60-х годов. Установлено 10 оштукатуренных и окрашенных колонн, смонтировано металлическое ограждение с чугунными элементами. Благодарю строителей за бережное и качественное восстановление, написал Валентин Демидов. Спектакль Белгородского театра кукол в числе победителей «Шамбай-фест-2026». Белгородские кукольники представили постановку «Сказки Поднебесной». Артист Павел Роднин признан лучшим в номинации «Лучшая актерская работа второго плана за ряд ролей в спектакле». В фестивале, который прошел в Казани, участвовали коллективы из разных регионов России, а также Казахстана, Сербии и Мали. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам и новых побед!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Вжик, вжик, вжик.
1: Уноси готовенького.
0: Вжик, вжик, вжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июня, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круг,

всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: плачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу 27 июня в 13 часов.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Противники России должны понять, и нельзя игнорировать предупреждения Москвы в области безопасности, заявил Сергей Лавров. Глава МИД подчеркнул, западным странам нужно отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов России. Наша страна не будет размениваться на временное решение в вопросе Украины. Я убежден, что урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими способами вполне еще возможно, сказал Лавров. Москва сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым в саммите на Аляске. Госдума приняла закон о сохранении порога выручки малого бизнеса для перехода на НДС. Показатель в 2027-2029 годах останется на уровне 20 миллионов рублей. Замминистра юстиции назвал сожительство без регистрации брака угрозой безопасности России. По словам Вадима Баланина, ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий. По словам замглавы Минюста, эпоха ревизии традиционных ценностей, которая наблюдается в западных странах, способна подорвать основы государственности России, что нельзя допустить. Защита семьи, поддержка отцовства, материнства и детства – ключевые моменты, на защите которых мы должны сконцентрироваться, отметил Баланин. Российские вузы должны завершить переход на новую модель высшего образования к 2030 году. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По отдельным специальностям активный переход начнется в 2027. Вместо привычных уровней бакалавриата и магистратуры появится базовое и специализированное высшее образование. В зависимости от специальности базовая программа будет длиться от 4 до 6 лет. Затем можно будет продолжить обучение по специализированным программам сроком от 1 года до 3. В Миноборнауке подчеркнули, что переход должен быть постепенным и понятным для абитуриентов и работодателей. Министерство просвещения России установило новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, теперь контроль

Ученые могут занимать не более десятой части от общего объема учебного времени. Добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний. Ведомство также завершило синхронизацию школьной программы с материалами основного и единого государственных экзаменов. Кравцов подчеркнул, что теперь на ОГЭ и ЕГЭ проверяется исключительно тот материал, который учащиеся действительно проходят на уроках. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоаннович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня, в 13 часов.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

маленький чаю. Борщик, сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит бужениной в укропе.

нами и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно, я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июня, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. Днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Губарева Таисия, 45-й, Анатолий Балутенко. Блестят на солнце ордена, звенят торжественные медали. Гордится ими вся страна, они свободу отстояли. Все меньше остается их, седых защитников народа, что приближали счастье миг, к победе шли 4 года. Их украшают седина, сияют новые медали. В долгу пред ними вся страна, тепла они не ощущали. Я в форме на парад иду, в душе царит благоговение. Гремят фанфары раз в году, и продолжаются забвения. Мы за свободу шли на бой, войны безусые солдаты, чтобы защитить страну собой. Уводят мысли в 45-й.

0: Старото-Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Состоялась рабочая встреча Александра Шуваева с министром строительства и ЖКХ России Ираком Файзуллиным. Рассмотрели механизмы выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета на расселение домов, признанных аварийными до 2017 года. Ищем решение, чтобы ускорить процесс, отметил Шуваев. Говорили о развитии коммунальной инфраструктуры в регионе, определены площадки для строительства жилья в восточной части Белгорода и Старом Осколе, запросили дополнительную поддержку на включение в план строительства сетей водоснабжения и водоотведения в федеральные программы. Это позволит уже к 2030 году компенсировать падение водожилья и построить комфортные микрорайоны. Речь шла и о строительстве лечебного корпуса 2-й горбольницы Белгорода, а также капремонте Белгородского драмтеатра имени Щепкина. Рассмотрят вопрос о перераспределении средств федеральной поддержки для своевременного и качественного выполнения работ. Глава региона поблагодарил Ирека Файзуллина за поддержку в принятии непростых решений. Валентин Демидов провел выездное совещание на месте капремонта школы номер 13 в Белгороде. Строители выполнили уже 25% от общего объема работ. Объект пострадал от вражеских атак, но мы не просто восстанавливаем стены, а наполняем новым содержанием школу, которая в следующем году отметит 65-летие, написал Демидов. В проекте архитекторы постарались соблюсти баланс классики и инноваций, отразить историю школы и заглянуть в будущее. Центральный фасад будет выдержан в строгом классическом стиле с легкой входной группой. Часть здания оформят в современном стиле. Сохранят барельеф в столовой и другие детали как символ преемственности, но наполнят здание современными решениями от системы навигации до профильных мастерских. Главное – содержание. Школа 13 будет развивать направление креативных индустрий. Основное финансирование проекта – федеральное, плюс поддержка региона и средства муниципального бюджета, отметил Демидов. В Белгороде начинается капремонт улицы Николая Чумичева. Проект охватит участок от улицы Победы до Преображенской. Приведут дорогу к нормативным параметрам, построят велодорожку, проведут озеленение и организуют новые остановки общественного транспорта. Проект был скорректирован после обсуждения с жителями. Изначально планировалось разместить 6 остановок, но в итоговом варианте решили оставить только 2 – возле строительного колледжа и управления судебного департамента. Завершить работы планируют до конца 2026-го. Фонд «Святое Белогорье против детского рака» вошел в топ-10 лучших НКО России. Благотворительная организация заняла 8-е место в рейтинге региональных некоммерческих

некоммерческих организаций. В общероссийском списке фонд оказался на 59-й строчке из 1024 российских НКО. Белгородский фонд за год улучшил свои показатели сразу на 55 позиций. Результат говорит о том, что жертвователи могут быть уверены в прозрачности каждого нашего шага, отметила руководитель фонда Евгения Кондратюк. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Тихий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять. Почему в этой жизни не все предусмотрено?

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня, в 13 часов.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июня, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». Девочки, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Когда и как вы решили заниматься волонтерской деятельностью и во что это все переросло? Давайте с мамой, наверное, начнем.
2: За событиями в Украине наша семья следила с 2014 года. Я внучка военного, дочка военного, жена военного. И поэтому, как только над Белгородом полетела, мы сразу увидели танки с буквами «В», «З», поняли, что наши ребята тут, и где нам оказаться, как не им помогать. То есть 22-го года, ну, наверное, с конца февраля, с начала марта, мы уже так плотно включились, искали их по кустам, по лесам. Вылилось это в волонтерское движение канал «Катюша СВО».
1: На сегодняшний день сколько там человек?
2: Ну, у нас стабильно около 1000 человек, но в основном это военные бойцы, которые вышли на канал, пройдя через наш госпиталь. А волонтеров, наверное, очень мало. Смысл волонтерского движения «Приграничье» – это собрать волонтеров всей страны, чтобы быть как бы передаточным пунктом между страной и бойцами, напрямую связь была.
1: Угу. Получается? Доверяют люди?
2: Ну, раз мы еще живы, то получается.
1: А вот это доверие, оно же выстраивалось не сразу, а поэтапно. Как это происходило? То есть вы находитесь здесь, в «Приграничье», вы все это понимаете, видите своими глазами, но люди, которые находятся там далеко, им же нужно как-то объяснить, донести, что происходит.
2: Началось с того, что мы организовали канал, в котором, в принципе, я изначально выкладывала записки волонтера, просто описывая ситуации, наверное, судьбы бойцов, которые проходят через нас в госпиталь. Больше было, чтобы не потерять, наверное, ратный подвиг солдата, который никто не видит, который он делает один сам, и может где-то там, пока его моешь или стрижешь, открыть такую душу, которую никакому психиатру никому никогда в жизни не расскажет. И мне было страшно, что вот это вот забудется, люди уйдут, и никогда больше не раскроются. Я видела человека адекватного Моресеву, который много месяцев выползал, похудел там на 60 килограмм, и он говорил, что мне очень надо вернуться. Это причем был 22-й год, еще лето. Угу. То есть он с перебитыми ногами полз там по украинской территории, что-то порядка 40 дней, что ли, полз. Все ел непонятно что-то уже, траву, говорит, вообще есть не хочется. То есть вот это первый человек, который меня сподвиг, что надо писать. И на меня, наверное, выходили сначала как на канал писательский, чтобы почитать. А потом у нас сгорел госпиталь, и мы поняли, что нашего ресурса, нашей семьи уже не хватает, потому что у нас репетиторские центры по Белгороду, и я могла как бы вкладывать средства нашей семьи, мы вполне справлялись сами первый год. А потом сгорел госпиталь, нужны были очень дорогие бронолиновые повязки, много, и я уже на канале сказала: ребята, мы не справляемся, надо помогать. И люди, которые вышли как читатели, подключились, и, в принципе, они с нами до сегодняшнего момента. Потому что видят, что мы вот в этом крутимся, видят передачу напрямую ребятам. Кто остался, тот верит. Кто читатели, те ушли, как сборы начались.
1: Вот я хотела сказать, когда выходят люди из канала, что вы чувствуете?
2: Ну ничего, чужие люди прошли, почитали, посмотрели. Людям нужны зрелища, хлеб. Зрелища стало меньше, нам от них нужен хлеб, уходят. Чужие люди, остаются свои.
1: Катюш, как тебя подключили к этой истории? Рассказывай.
3: В самом начале СВО мама зашла в госпиталь и потом уже подтянула и меня. А я не могла не подключиться, так как мне тоже хотелось помочь ребятам, тоже хотелось как-то участвовать в этом. И я тоже пошла по своей собственной воле помогать в госпиталь. Там мы начали петь песни, ребята начали просить скидывать. Вначале кому-то я скидывала лично, но потом поняла, что лучше скидывать песни в канал, и на канале стало появляться больше бойцов.
1: Ты в школе учишься или закончила школу?
3: На данный момент я готовлюсь к поступлению в Академию МВД, а так я в прошлом году закончила 11 классов. В этом году я усердно бегаю, качаюсь, ну и больше занимаюсь волонтерством.
1: Ну, ты прям по характеру такая боевая. Я почему спрашиваю? Потому что не каждый взрослый человек готов прийти в госпиталь для того, чтобы поддержать наших бойцов. Несмотря на возраст, повторюсь, эта история очень глубокая, личная и тяжелая. Давайте будем честно говорить об этом. Увидеть раненого бойца, пропустить это все через себя и при этом постараться не показать, что тебе больно, потому что ему гораздо больнее, это сложно. А вот как ты со своими эмоциями справляешься?
3: Мне не было страшно смотреть на эти раны, не было страшно, когда лилась кровь у кого-то из бойцов. Просто когда человек сам улыбается после всех ранений, когда сам продолжает жить, то понятно, что все не потеряно. А значит, мы тоже не можем унывать, так как сам боец не унывает, значит, мы должны его поддерживать.
1: Ты сказала о том, что вы поете песни, поддерживаете с мамой вдвоем,
3: да.
1: Или ты одна это делаешь?
3: Вдвоем.
1: Как у вас появилась эта идея?
3: Ну, просто я с 4 лет еще занимаюсь вокалом, как бы, и песня, она всю жизнь шла со мной, и после 2 класса я тоже занималась вокалом. С началом СВО я уже перестала заниматься им профессионально, потому что перестало хватать времени. Угу. Ну, и мы мыли полы, мама стригла. Потом поняли, что как-то скучно стричь, и решили включить колонку. И как-то бойцы начали подтягиваться, всем зашло, и мы решили, что да, нормально, продолжаем.
1: Но вы поете не только в госпитале. Также есть история у вас, связанная с поездом. Кто расскажет? Ты или мама?
2: Часто с белгородского направления вглубь страны двигаются поезда, в которых наши раненые отправляются на дальнейшее лечение. Питанием раненых с этого поезда занимается группа ФАХО помощи военнослужащим. Нас они пригласили, наверное, в прошлом году где-то создать, ну, как настроение, потому что поезд стоит там порядка, ну, несколько часов, раненые покушали, а дальше им скучно, они слоняются по перрону, как бы начинают обсуждать свои проблемы, уходят в свои какие-то личные переживания. И мы туда встали как поддержкой, подъемом морального духа. И дошло до того, что некоторые говорят, дайте нам ружьем обратно пойдем. То есть такой у них запал поднимается. Есть ребята, которые уже 3-4 раз проходят, так радуемся друг другу, когда видим, что ой, вы живые, а они такие, ой, вы еще тут. То есть да, мы тут, мы всегда до Талова вместе рядом. Катя поет, иногда ребята подключаются, поют вместе с нами.
1: Что поете?
2: Ну, у нас только, наверное, милитари песни, гражданских очень мало. Наверное, каждая война свой пласт песен рождает. Это целый такой как бы неисследованный еще. Мы стараемся поднимать песни вот современных военнослужащих. То есть это как бы их душа, их боль.
1: Бойцы просят какую-нибудь песню исполнить?
2: Ну, которые несколько раз уже проходят. У них прям есть записи. Они такие, ой, у нас есть вот это, давай еще раз перезапишем. Есть уже любимые песни. Иногда они нам идеи подкидывают, мы находим, потом на канале записываем, поем. В госпитале иногда подходили и прям говорили, вот смотри, мне только что скинули песню, вот прям только что написали из окопов, еще такая, как горячий пирожок. Угу. Катя сразу перепевала, перезаписывала, потому что иногда вот именно в ее партии хотят в ее голосе услышать эту песню.
1: Скажите, а вот тот самый первый день, когда вы вышли на перрон и начали петь, было страшно?
2: Ну, мы же уже после всех госпиталей туда вышли, абсолютно нет.
1: Не было, Катюша, тебе?
3: Нет, как-то такового страха нету, так как ребята все равно те же самые, которые пришли из госпиталя, только уже на эвакуацию раненых. Даже когда мы ездили в Санкт-Петербург на Алые паруса, там я выходила петь в толпу песню «Матушка-Земля», там тоже зашло. То есть такого страха уже нету.
1: Это здорово. Скажите, а знаете ли вы о существовании такой группы военно-патриотической, Катюша?
3: Да.
1: Перепевали?
3: Ну, из их репертуара, да, перепевали песню «Майбах». Ее очень любят все бойцы, поэтому угу. решили перепевать ее. Кто-то даже сам просил именно эту песню записать.
1: Какие планы на будущее?
3: В будущем я планирую отучиться. Надеемся, что закончится уже война, и все наладится. Все ребята найдут свое место в тылу, и все будет хорошо.
1: Как ты думаешь, творчество останется в твоей жизни?
3: Мне кажется, что творчество в любом случае останется в моей жизни, так как на разных площадках, на моих каналах собирается много бойцов, которые все равно ждут песен, которые даже просят гражданские песни иногда исполнять. Так что в любом случае я не перестану петь песни для бойцов.
1: Скажи, есть ли какая-то песня, которая вот именно, скажем так, песня пожелания, что ты могла бы исполнить несколько строчек для всех, кто тебя слышит.
3: И есть песня группы Любе «Дай ему сил», которую записываем, если у бойца совсем унылое настроение, то тогда записываем ему эту песню, и он говорит, да, все лучше стало.
1: Ну что ж, прямо сейчас в нашей студии Катюша исполнит небольшой отрывок этой замечательной песни.
3: Дай ему сил,
4: чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых кумир.
1: Ну что ж, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: но уничтожим нацизм.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Противники России должны понять, и нельзя игнорировать предупреждения Москвы в области безопасности, заявил Сергей Лавров. Глава МИД подчеркнул, западным странам нужно отказаться от любых планов экспансии в зоне жизненных интересов России. Наша страна не будет размениваться на временное решение в вопросе Украины. Я убежден, что урегулировать ситуацию вокруг Украины политико-дипломатическими способами вполне еще возможно, сказал Лавров. Москва сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым в саммите на Аляске. Госдума приняла закон о сохранении порога выручки малого бизнеса для перехода на НДС. Показатель в 2027-2029 годах останется на уровне 20 миллионов рублей. Замминистра юстиции назвал сожительство без регистрации брака угрозой безопасности России. По словам Вадима Баланина, ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий. По словам замглавы Минюста, эпоха ревизии традиционных ценностей, которая наблюдается в западных странах, способна подорвать основы государственности России, что нельзя допустить. Защита семьи, поддержка отцовства, материнства и детства – ключевые моменты, на защите которых мы должны сконцентрироваться, отметил Баланин. Российские вузы должны завершить переход на новую модель высшего образования к 2030 году. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По отдельным специальностям активный переход начнется в 2027. Вместо привычных уровней бакалавриата и магистратуры появится базовое и специализированное высшее образование. В зависимости от специальности базовая программа будет длиться от 4 до 6 лет. Затем можно будет продолжить обучение по специализированным программам сроком от 1 года до 3. В Миноборнауки подчеркнули, что переход должен быть постепенным и понятным для абитуриентов и работодателей. Министерство просвещения России установило новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, теперь контрольные могут занимать не более 1/10 части от общего объема учебного времени. Добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний. Ведомство также завершило синхронизацию школьной программы с материалами основного и единого государственных экзаменов. Кравцов подчеркнул, что теперь на ОГЭ и ЕГЭ проверяется исключительно тот материал, который учащиеся действительно проходят на уроках. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Прогнозом синоптиков завтра, 25 июня, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. Днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-00-70. 37-00-70. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Радио Z.
3: Подключай сердце.
2: Включай Радио Z.

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня, в 13 часов.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Состоялась рабочая встреча Александра Шуваева с министром строительства и ЖКХ России Ираком Файзуллиным. Рассмотрели механизмы выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета на расселение домов, признанных аварийными до 2017 года. Ищем решение, чтобы ускорить процесс, отметил Шуваев. Говорили о развитии коммунальной инфраструктуры в регионе, определены площадки для строительства жилья в восточной части Белгорода и Старом Осколе, запросили дополнительную поддержку на включение в план строительства сетей водоснабжения и водоотведения в федеральные программы. Это позволит уже к 2030 году компенсировать падение водожилья и построить комфортные микрорайоны. Речь шла и о строительстве лечебного корпуса 2-й горбольницы Белгорода, а также капремонте Белгородского драмтеатра имени Щепкина. Рассмотрят вопрос о перераспределении средств федеральной поддержки для своевременного и качественного выполнения работ. Глава региона поблагодарил Ирека Файзуллина за поддержку в принятии непростых решений. Валентин Демидов провел выездное совещание на месте капремонта школы номер 13 в Белгороде. Строители выполнили уже 25% от общего объема работ. Объект пострадал от вражеских атак, но мы не просто восстанавливаем стены, а наполняем новым содержанием школу, которая в следующем году отметит 65-летие, написал Демидов. В проекте архитекторы постарались соблюсти баланс классики и инноваций, отразить историю школы и заглянуть в будущее. Центральный фасад будет выдержан в строгом классическом стиле с легкой входной группой. Часть здания оформят в современном стиле. Сохранят барельеф в столовой и другие детали как символ преемственности, но наполнят здание современными решениями от системы навигации до профильных мастерских. Главное – содержание. Школа 13 будет развивать направление креативных индустрий. Основное финансирование проекта – федеральное, плюс поддержка региона и средства муниципального бюджета, отметил Демидов. В Белгороде начинается капремонт улицы Николая Чумичева. Проект охватит участок от улицы Победы до Преображенской. Приведут дорогу к нормативным параметрам, построят велодорожку, проведут озеленение и организуют новые остановки общественного транспорта. Проект был скорректирован после обсуждения с жителями. Изначально планировалось разместить 6 остановок, но в итоговом варианте решили оставить только 2 – возле строительного колледжа и управления судебного департамента. Завершить работы планируют до конца 2026-го. Фонд «Святое Белогорье против детского рака» вошел в топ-10 лучших НКО России. Благотворительная организация заняла 8-е место в рейтинге региональных некоммерческих организаций. В общероссийском списке фонд оказался на 59-й строчке из 1024 российских НКО. Белгородский фонд за год улучшил свои показатели сразу на 55 позиций. Результат говорит о том, что жертвователи могут быть уверены в прозрачности каждого нашего шага, отметила руководитель фонда Евгения Кондратюк. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

0: Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня в 13 часов.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Небо этого дня

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июня, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Крючкова Полина. Начало мая. Начало мая – красные гвоздики, как слезы тех далеких страшных лет и ветеранов, праведные лики, особенно которых больше нет. Когда опять подходят даты эти, я почему-то чувствую вину. Все меньше вспоминают о победе, все больше забывают про войну. Никто из нас за это не в ответе, и сам собой веду я разговор. Так много было войн на белом свете, так много лет прошло уже с тех пор. И как обычно вспоминаю папу, вернувшегося без обеих ног. Как поднимался он легко по трапу, как танцевать он на протезах мог. Идут по телевизору парады, горят в архивных фильмах города. Тем, кто остался, раздают награды, и кажется, что так было всегда. Война еще исчезнуть не готова. Те годы – миллионы личных драм. А потому давайте вспомним всех тех, кто подарил победу нам. Когда гулять на майские поедем, веселый, довольный вполне. Давайте скажем что-то о победе и вспомним хоть немного о войне.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» классический, килограмм 299,90. Вентилятор напольный 1449 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 18 июня по 1 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да, тяжело, но будет все отлично.

Белорусский солдат не сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июня, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня, в 13 часов.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским – и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом

0: уже не свернуть.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июня, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

выстудить, если плавится боль. Нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древа могучее, мы корнями вросли. Сквозь столетия жгучее в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну. Уж сколько раз ее подмять пытались. Порой казалось, мы идем ко дну. Но каждый раз из пепла восставали. Мы снова победим, сомнения нет. Бойцы тыл еще сильнее стали, а над Россией льется Божий свет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу 27 июня в 13 часов.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Знаменитая трагедия Алексея Толстого в постановке Станислава Мальцева. На троне царь Федор. Вокруг него кипят страсти Шуйских и Годунова. Масштабная постановка к 90-летию Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина. Смотрите телеверсию спектакля «Царь Федор Иоанович» на Мире Белогорья в субботу, 27 июня в 13 часов.
1: Тысячи путей, тысячи дорог, надо выбрать лишь один.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 25 июня, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла. Днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала и рана кровью точила мужские тела добела.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд, а ты устал?

0: будь что будет.
1: Радио Z. Еще вчерашние мальчишки сегодня стали

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.